Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в Джили Триа Моторс на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить.

Пучева 350А. А мода – мечта. А мода в 3А. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
6: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Впервые в честь дня рождения Ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: TFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number 3.
4: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Bieber X и Faithless.
2: Второе место.
3: Number 2.
4: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
2: Первое место.
3: Number 1.
4: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Henry Camomile. Работа под названием Don't Wanna Go Home.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения, уточняйте подробности в точках продаж.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
3: Мирон Проворов.
4: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
3: Алина Соколова.
5: Я помогу тебе с уроками, ты научишь меня драться.
3: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
10: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
11: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
12: Здесь что-то есть.
11: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах «Триа Моторс», «Доватора 259» и «Текучева 350А». Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
11: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар. Ждем именно тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение, стильный дизайн и впечатляющая надежность. Если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные «Джили». «Триам Моторс». Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта — глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера — группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации донских шефов. Категория 0+.
6: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
7: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
8: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Июнь заканчивается громко. Вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30. На сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал. И ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
5: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Старовущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: И накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
13: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
14: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
15: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
16: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.
16: Потому что...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
11: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
12: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деветра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Сегодня в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте.
4: Без комиссии.
3: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка
4: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: радио DFM. DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наш

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Ветер северного направления 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в Geely Tria Motors на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
7: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
8: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волт Хаус Резорт энд Спа». 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
0: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с

0: программой лояльности больше от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
7: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в «Лента эконом».
6: Гарантия лучшей цены.
8: В «Ленте».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Райм, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
6: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов, 3.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

with me till I can get my satisfaction.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Теннет. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Теннет приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Теннет. Пройдите тест-драйв Теннет Т4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tennet.ru. Теннет Т4L. Этим летом все точно сложится.
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
7: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово,
9: но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
4: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
5: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.

0: B2C. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройка лидеров прошлой недели абсолютно неожиданно. Только один участник был на позапрошлой неделе в ней. Открывает тройку New Religion, Mibirexa и Faithless.
0: Второе место.
2: Серебряным призером стал трек Hollow, Evan.
0: Первое место.
2: А вот лидерское место прошлой недели досталось Медузе Henry Camomel. Работа под названием Don't Wanna Go Home.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
0: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: всем параметрам.
1: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа по Туту.ру/6+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
4: В Ленте.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Зачисляй, храни и трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Июнь заканчивается громко. Вместе с «Папа-пап». Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30. На сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал. И ночь, наполненная эмоциями. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
1: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: Клево. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213, 0+.
3: День рождения станции «Морской» 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
4: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощение всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар», ждем именно тебя.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 14 часов. Радио ДФМ.

0: Главденс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта «Глазная клиника Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
0: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
5: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море в удовольствии. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
6: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
8: Да! 20 июня. Официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после открытая кухня, дебош.

0: Реклама. Раколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Раколов». Соборный, 24.
1: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте 0+.
2: Подожди, это вообще ресторан или вечеринка?
3: Да! 20 июня официальное открытие реста-бара «Любовский» на Седова 5. Цирковое представление на грани фола. Ходулисты, художники, кавер-группа, диджей. И все это под открытым небом. А после – открытая кухня, дебош, музыка и ночь внутри «Любовский», где правила уже ни у кого не работают. Седова 5. Городская площадка «Новая земля». Начинаем в 17.00. Когда закончить, подумаем позже. Ресторан «Любовский».
4: Ты же просто зайдешь посмотреть, да?
5: 18+.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнит за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло – непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: по местам. TFM Top 30. TFM Top 30. Лучшие треки недели. On TFM.
1: А вот и они, друзья, да? Наши любимые долгожданные выходные. У нас суббота, летняя суббота, что еще больше радует. Можно провести этот день абсолютно как хочешь. Ну или попытаться сделать что-то полезное. У всех же есть какие-то планы, которые мы постоянно откладываем, да? Вот, самое время отложить их еще подальше. Потому что ближайшие 2 часа мы проведем вместе, причем очень музыкально. Это DFM Top 30, мы будем подводить итоги. Меня зовут Женя Кротов, всем огромный привет. Мы начинаем. Let's go. Ну и старт у нас, как обычно, будет с лучших треков прошлой недели. Узнаем, как она выглядела. Тройка самых горячих работ с прошлой субботы. Best tracks
0: of the week. Лучшие треки прошлой недели. 3 место.
1: На третьей позиции тогда оказались Bieber X и Faithless, работа New Religion.
0: Второе место.
1: На второй позиции был трек Hollow, это Ebon.
0: Первое место.
1: А вот лидером на прошлой неделе была работа Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile. Ну что ж, вот такая у нас была тройка. В этот раз что-то изменится, это я сразу говорю. Но перед тем, как мы начнем узнавать, какие перемены нас ждут в этот раз, давайте выясним, кто сегодня вылетает из чарта. Покидает нас сегодня 3 работы. Первый из них — это I Can't Wait, Боб Синклер и Кейза. Также прощаемся с треком под названием «Дача» Леонид Руденко. А еще сегодня вылетает трек «Not You» Эмин Бек, Софрейс и Луиза Сонза. Практически каждую неделю кто-то вылетает, но это на самом деле даже хорошая новость, потому что нужно свои места кому-то уступать. И сегодня мы ждем 3 новинки в нашем чарте. Возможно, кто-то из них займет даже 1 место когда-нибудь, но это мы узнаем чуть попозже. Давайте начинать, и наш старт с трека, который уже проверен, мы уже слушали его. Правда, до 1 места у него так добраться не получилось. Это «Тону» от Holy Flame.
0: 30 место. Number 30.

0: вот и первая на сегодня новинка. Трек под названием Better Times. Это у нас Барбс, а также Робин Шульц, диджей, который, кстати, много еще и сетов выпускает отдельно, который вы можете, конечно, послушать, посмотреть, если вот именно такого вайба хочется, найдете в интернете, но только чуть попозже, потому что сейчас мы здесь подводим итоги, чем и продолжаем заниматься. Далее трек под названием Think About Us. Это Sony Padera и D.O.D.
1: 28 место. Number 28.

Think About Us, это Sony Pandera и D.O.D. Думают о чем-то и зря, потому что, ну, нужно бы как-то поактивнее вверх подниматься, хотя они уже бывали на вершине, так что в целом, если вылетят, никто и не удивится. Давайте прямо сейчас оценим первый на сегодня потенциал, он называется Work It Out, это Gorgon City.

0: Горган Сити. И первый на сегодня у нас потенциал. Working Out. Работа называется. Хороший трек и вполне имеет все шансы оказаться здесь, в нашем списке. Напомню, что именно для этого и существует потенциал. Мы же с вами готовы двигаться дальше. Надеюсь, что вы с нами.
1: Реклама.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-класс и семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
14: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: DFM Top 30.
16: DFM Top 30.
0: DFM Top 30 набирает обороты, мы продолжаем расставлять треки по своим местам и слушаем трек под названием Moving to the Sun. Это Ужель и Эмель Энджел.
17: 27 место.
18: Number 27.

0: Graceland — это Yearbox минус, друзья, 16 позиций за эту семидневку. Вау, тут на самом деле сложно подобрать слова. Надо что-то делать, в основном удивляться и разводить руками, потому что иначе я не знаю что. Ладно, давайте от вот этой потери перейдем к какому-то приобретению. Вот такая у нас новинка. Она называется Talk to You. Это Inato и 54 Ultra.
1: 25 место. Number 25.

0: Это у нас Love Luxury, Эмили Робертс, работа, которая держится в чарте уже 21 неделю, но сегодня набирает 3 строчки, так что еще не потратили они все свои возможности, возможно, поднимутся куда-то повыше. Мы же гадать не будем, давайте просто двинемся дальше. У нас еще много треков, которые предстоит услышать.
1: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Да-да. Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Как

0: туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Feeling, Fast Boy. Набирают они 4 строчки и очень даже неплохо себя чувствуют. Но еще бы ходят на футбол, смотрят за чемпионатом мира. Ну, ведь они трек делали, так что тут ничего удивительного. Правда, Германия все-таки проиграла Испании на матче, вот на котором были ребята. Думаю, тут они немножко расстроились, все-таки они из Германии, но ничего. За хороший футбол мы болеем тут, кто бы ни победил. Неважно, ведь наших же там нету, да? Ладно, друзья, продолжаем подводить итоги и слушаем работу под названием Miles Away. Это Offenbach.
1: 21 место. Number 21.

0: Pass Away, это Offenbach. Они теряют 12 строчек, и это последний трек в этой первой нашей на сегодня десятке. Впереди уже следующее, там будут работы, которые оказались чуть более везучими, и кто там будет, узнаем вместе в ближайшем будущем.
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
7: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
6: Гарантия лучшей цены.
8: В Ленте.

0: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
5: Мирон Проворов.
6: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
5: Алина Соколова.
7: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
5: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
8: Разгулялась волна, а тебе не почем.
9: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: DFM Top 30.
12: DFM Top 30.
13: DFM. DFM Top 30 продолжается. Мы с вами целую десятку классных треков преодолели. Кого оставили позади, сейчас напомню, ну и будем двигаться далее.
11: 30 место. Number 30.
13: Holy Flame, «Тону».
11: Двадцать место.
14: Number 29.
13: Робин Шульц и Барбс, «Better Times».
11: Двадцать место.
14: Number 28.
13: Соня Фадера и D.O.D., «Think About Us».
11: 27 место.
14: Number 27.
13: Ужель и Эмэль Энджел. Move on to the sun.
11: 26 место.
14: Number 26.
13: Yearbox. Graceland.
11: 25 место.
14: Number 25.
13: Enota и 54 Ultra. Talk to you.
11: Двадцать четвертое место.
14: Number 24.
13: Loud Luxury и Эмили Робертс. Love You for Life.
11: 23 место.
14: Number 23.
13: Plan Carousel. Right.
11: 22 место.
14: Number 22.
13: Fast Boy. This Feeling.
11: 21 место.
14: Number 21.
13: Offenbach. Miles Away.
11: 20 место.
14: Number 20.
13: Ну а здесь у нас Where's My Husband? Это Рэй, Дэвид Гетта и Хайпотон.

0: 19 место.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наш

0: Намек на нас, а вот и мод отметился. Парень, который принял участие в записи трека «Шаде», и с помощью этого они, конечно, набирают популярности. Правда, Александр Рева здесь высказал интересную позицию, которую стоит обсудить. Если вдруг не знаете, то искусственный интеллект также помогал в том, чтобы создать этот трек, и Рева высказал позицию, что для таких работ должны существовать какие-то отдельные чарты, потому что, ну, немножко нечестно, если кто-то делал сам, а кому-то помогал искусственный интеллект. Что вы об этом думаете? Мне кажется, справедливо, но тут можно многое что разбивать, ведь кто-то не сам пишет музыку, кому-то помогают писать тексты, и что этих людей тоже можно разбивать по определенным категориям. Не знаю, но в целом, чем больше музыки, тем лучше. Вот что мне точно известно. Продолжим подводить итоги. Далее работа по названием Beautiful Places. Это Тиесто и Бриэна Грейс.
1: 18 место. Number 18.

Beautiful Places. Это Тиесто и Бриэнна Грейс, которые, кстати, на своем же месте остались. Видимо, не обманули. Это место им кажется очень красивым. Далее пришло время послушать еще один потенциал от Инны. Это Morenito.

0: такой приятный летний вайб от Инны. Работа под названием Morenito. И всегда хочется каких-то таких ярких, хороших треков, которые дарят позитивные эмоции. Ведь именно этого нам летом и не хватает. Ну а еще нам чего не хватает, так это еще больше музыки. Мы, кстати, продолжим подводить итоги уже в ближайшем будущем.
1: Погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
6: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
7: Ростов. 26 и 27 июня «Рокс-бар» празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. «Рокс-бар», ждем именно тебя.
8: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: это TFM Top 30. Мы с вами, кстати, практически к экватору уже приблизились, и пришло время послушать трек под названием Shades of Blue. Это Джон Саммит и Ди Волф.
1: 17 место.
2: Number 17.

Give Me Something. Это One Republic, ребята, которых мы давным-давно уже слушаем. Кстати, этот трек когда-то побывал на вершине. Но здесь мы давайте немножко откатимся назад, потому что мне вдруг лично захотелось послушать другую их работу, которую я слушал много лет назад и очень от нее кайфовал. Этот трек под названием Counting Stars.

0: Ну что, вспомнили эту самую работу? Counting Stars, это у нас One Republic. Ну, немножко мы отвлеклись от нашего списка, чтобы вернуться и продолжить с новыми силами. Впереди у нас еще один час самых главных работ этой недели. Будьте с нами.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. ДФМ. ТОП 30. ДФМ ТОП 30. Лучшие треки недели. On ДФМ. ДФМ.
1: Это DFM Top 30, друзья. Мы с вами, чувствуем себя очень хорошо. А что нам еще надо? Лето, выходной и, конечно, самая главная работа этой недели. Меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем и слушаем, собственно, Шаде. Это Баинзия, Эксчо и Мод.
0: 15 место. Number 15.

0: Dive into the Ocean — это Алок Зибы Почко The Man, трек, который в целом 7 недель с нами, и сегодня 7 позиций сразу теряет. Еще одной сибирки не хватает, чтобы все засветилось, заморгало, и они что-нибудь выиграли. Но у нас так это не работает, они наоборот теряют 7 строчек. Очень обидно. Далее послушаем «Елку». Проще.
1: 13 место. Number 13.

проще. Эта елка отвечает, как нужно относиться к сложным ситуациям. Действительно, друзья, отпускайте, все гораздо проще, и хорошее к вам обязательно придет. Например, такое настроение, какое вот дарит нам елка. За это ей большое спасибо. У нас пришла очередь еще одного потенциала, и он называется Ocean House. Юбель.

0: Ocean House, это Юбель. Недавно мы слушали, кстати, его трек. Вот сегодня у нас еще один потенциал. Классно, в целом, чем больше его работ, тем лучше. У нас же, кстати, уже скоро первая десятка, главная десятка этой недели, так что дождитесь ее вместе с нами.
1: Реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
2: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
3: Здесь что-то есть.
2: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
4: DFM Top 30.
5: DFM Top 30.
6: Это DFM Top 30, друзья, мы с вами продолжаем расставлять треки по своим местам, и пришла очередь работы под названием «To Corazon». Это «Now» и «The Warning».
4: 12 место.
1: Number 12.

Swim, а вот и покорители женских сердец BTS, которые, кстати, в этом году выпускали альбом. Давайте послушаем другой трек с него, он называется Come Over.

0: Come Over. Это BTS, ну, как говорится, их много не бывает. Правда, в десятку они лучше так и не попали у нас. Что ж, мы уже в нее далее как раз перейдем с вами и заценим, кто же туда смог ворваться. Но перед этим, конечно, напомним, кого же мы оставили позади.
1: 20 место. Number 20.
0: Рэй Дэвид Гетта и Хайптон. Where is my husband?
1: 19 место. Number
0: 19. Мод. Намек на нас.
1: 18 место. Number
0: 18. Тиеста и Бриэна Грейс. Beautiful Places.
1: 17 место. Number
0: 17. Джон Саммит и Деволт. Shades of Blue.
1: Шестнадцатое место. Number
0: 16. One Republic. Give me something.
1: Пятнадцатое место. Number
0: 15. By India, X-Chio и Мод. Шаде.
1: 14 место. Number
0: 14. Алок, Зиба и Portugal The Man. Dive into the ocean.
1: 13 место. Number
0: 13. Ёлка. Проще.
1: 12 место. Number
0: 12. Now it's warning. Tu corazón.
1: 11 место. Number 11. 10 место. Number 10.
0: Ну а здесь трек под названием Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.

0: Broken Strings. Это Изабелла Мелкман, Кэтрин Райан, а также Алан Уокер, который тоже на днях выпустил новую работу, причем вместе с Сейбой. Макс, будет время, обязательно послушайте. Называется Fate. Ну а у нас остается все меньше и меньше времени до того, как мы узнаем, кто же там занял первые места. Скоро уже доберемся.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационное решение. Стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Geely. Triam Motors. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: 30 июня. ДК «Ростсельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города. 12+.
7: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27-го 6-26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
12: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
16: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио DFM.
2: Это DFM Top 30. Идем хорошо и все ближе и ближе к первым местам. Слушаем «На малиновой луне». Это моя Мишель.
0: Девятое место.
3: Number 9.

Артига. Это Avalon Rockstan. Они у нас 4 позиции набирают и все приближается к тройке лучших, но пока им еще далековато. Кстати, следующему треку еще дальше, ведь это потенциал. Он называется Don't Lose Your Head. Это у нас Тиесто и Оливия Сбер.

0: Тиесто и Оливия Себастьянелла. Трек под названием «Don't lose your head». И действительно, голову терять точно не стоит. Ведь там уши, друзья. И именно ими вы слушаете DFM Top 30. Продолжаем расставлять треки по местам. Далеко не уходите.
1: Реклама. С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: А что так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28.

0: 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Чтобы я рядом с ней тебя больше не видел.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
4: Стань сильным, преодолей себя. Мирон Проворов, Алина Соколова, Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино.
5: 12+. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: DFM Top 30.
10: DFM Top 30.
11: DFM. Хороший день! Выходной же все-таки у нас суббота, и сделаем его еще лучше с помощью главных работ этой недели. Это DFM Top 30. У нас на очереди трек под названием Dive Into Me, Алок и Калет.
12: 7 место.
13: Number 7.

Body Talk, это у нас Алиф Абан и Рене Миллер. Они никуда не сдвигаются, так что и обсуждать мы тут в целом ничего не будем. Лучше послушаем еще один потенциал, финальный на сегодня. Он называется Flipside. Это Юнатас и Дэдди Диджей.

0: финальный на сегодня потенциал. Он называется Flipside, Юнотас. И, кстати, напомню о том, что если вы хотите побольше хорошей новой музыки, вы всегда можете найти у нас на сайте dfm.ru. И там же вы можете найти наши интернет-станции. Более 50 штук по разным музыкальным направлениям. Как тут отказаться? Слушаем Эбон. Это у нас Hollow. Спускаются со второго места сразу на пятое.
1: Пятое место. Number five.

0: Galaxy, это Kung City of Lost London, и они у нас сегодня тоже никуда не сдвигаются, хотя казалось, что займут точно, ну, какое-то из первых трех мест. Что ж, дают себе еще один шанс залететь туда, не будем им мешать. Лучше напомним, кто еще попал в топ-10, и продолжим подводить итоги.
1: Десятое место.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.
1: Девятое место.
0: Майя Мишель «На малиновой луне».
1: Восьмое место.
0: Алан Уокер и Рокстон «Вертига».
1: Седьмое место.
0: Алока Калет, Dive Into Me.
1: Шестое место.
0: Али Фабан, Ирена Миллер, Body Talk.
1: Пятое место.
0: Эбон, Hollow.
1: Четвертое место.
0: Kung City of Lost London, Galaxy. Вот именно эти работы, друзья, и могли бы оказаться в десятке лучших, но все-таки не справились, да, такое тоже бывает, но ничего страшного, у нас в целом в DFM Top 30 другие работы не попадают, здесь только лучшие из лучших. А вот кто их обошел и занял первые три места, выясним через пару мгновений.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: по местам. ТФМ ТОП-30. ТФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On ТФМ.
1: Это TFM Top 30, друзья. Топ-3 трека этой недели стартует прямо сейчас. Наконец-то мы дождались тех самых лучших из лучших. И открывает тройку сегодня работа под названием Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile спускаются с первого места вот сюда.
0: Третье место.
2: Number 3.

0: Neurlegion — это у нас Bebe Rexha и Faithless. Наоборот, набирают они, в отличие от многих других работ, которые теряли сегодня, и занимают вторую строчку. А это означает, что совсем скоро будут претендентами на первое место уже на следующей неделе. Мы же, прежде чем перейти к лидеру, друзья, конечно, с вами попрощаемся. Меня зовут Женя Кротов. Услышимся, увидимся. Всем самых классных выходных. Пока. Ну и, конечно, не пропускайте DFM Top 30. Если что, актуальная таблица у нас на сайте dfm.ru. Ну а мы переходим к первой строчке. Ну а лидерами этой недели становятся Marshmello и Portugal The Man, Phoenix.
1: Первое место. Number one.

0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Июнь заканчивается громко. Вместе с Папа-Пап. Два вечера, которые точно нельзя пропустить. 26 июня. Большая вечеринка с диджеем и ведущим. Музыка, драйв, конкурсы и настроение настоящей пятницы. Сбор гостей в 22.00. 27 июня в 22.30 на сцене кавер-группа «Дэнди». Только живой звук, песни, которые поет весь зал, и ночь, наполненная эмоциями. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-20 1-60.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Зайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
9: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается

0: со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Это ваш новый одноклассник Саша Самарин.
2: Мирон Проворов.
3: Я буду участвовать в чемпионате и побью тебя в честном бою.
2: Алина Соколова.
4: Я помогу тебе с уроками, а ты научишь меня драться.
2: А также Роман Курцин, Магомед Исмаилов. Малыш-каратист. Уже в кино. 12+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ростов. 26 и 27 июня Рокс-бар празднует свой день рождения. Очень индийская ночь. Болливудская атмосфера, индийские ритмы, яркое шоу и угощения всю ночь. Собирай друзей и стань частью яркой вечеринки этого лета. Максима Горького, 151, вход со двора. Вход только для гостей старше 18 лет. Очень индийская ночь. Рокс-бар, ждем именно тебя.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Забудьте о суете на бензоколонках. Гибридный кроссовер «Джили» – это свобода без компромиссов. По городу вы передвигаетесь на чистом электричестве, наслаждаясь тишиной и нулевыми затратами на бензин. А для дальних поездок у вас всегда есть альтернатива. Преимущества очевидны. Экономия до 943 километров на одном баке. Будущее уже в Geely Tria Motors на Текучева 350А. Попробуйте гибрид в деле. Этот драйв стоит испытать.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
12: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
13: Здесь что-то есть.
12: Некуда бежать. Негде.

0: прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: 30 июня. ДК «Ростельмаш». Премьера шоу «Техномесса». Ростов. Встречай. Масштабный хоровой перформанс. Живые голоса, оркестр и электронная музыка создают мощный звук и эффект полного погружения. В программе мировые хиты и авторские композиции. Билеты в кассах города 12+.
4: Клёво. Большой рыбный ресторан «Байновиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ноти». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Клёво. Большой рыбный ресторан «Бай Новиков» в центре Ростова-на-Дону. Морепродукты, авторская кухня, гастроужины и красивые вечера каждый день. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213, 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Технологии не стоят на месте, и ваша жизнь тоже. Пришло время перезагрузки. Обменяйте свой автомобиль с пробегом на современный технологичный «Джили» по программе «Трейдин» на выгодных условиях в «Триам Моторс». «Джили» — это инновационные решения. Стильный дизайн и впечатляющая надежность. А если хотите двигаться в ногу со временем и заботиться об экологии, выбирайте новые гибридные Geely. Triumph Motors. Ростов-на-Дону. Текучева 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 24 градусов. Завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ. Включи.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Trio Motors. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Trio Motors.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.